0: inomi, yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: quvnoq fasl musiqasi yoz ohangini
1: biz bilan tingla.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 8.
1: Risk 8 AM in Tashkent.
0: Столица 8 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Маркес. Маркес. Радиосы.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Латитман.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
5: Ай-я-я. Озаш. Нимани ойлаёсан?
3: Ойлаванман-де.
5: Хоп, энди нимани?
3: Хамма нарсани.
5: Уйда қолдин? Нима ойлаётганини?
3: Йўқ, этмайман.
5: Озода, агар этсан, 2000 сом бераман.
3: Нима? Йўқ, бўлмайди.
5: 4000 сом бераман, бўпти.
3: Бўлмайди, востака.
5: 10000.
3: Menga qarang, vostaka. Men o'ylayotgan narsam bor-ku, 10 mingga arzimaydi.
5: Arzimasa, unda shundoq. Ering bo'lganim uchun etaqa.
3: Nimani o'ylardim, sizni o'ylayapman-de.
5: Voy.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Официант! Официант!
3: Лапай!
2: Кечирайсиз. Менге бир чай кирин, а? Чай.
3: Оп, чайга нече кошук шакер солин?
2: Илоч болса 12 кошук.
3: Оп, фаза.
2: Эй, шашбей, шашбей. Итмасызлар, аралаштырып орбай, мен чирин чай яктырмайман.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркес. Маркес. Маркес. Радиосы.

0: sevimli taronalar non-stop'i. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Markaz Radiosi.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Yanda karayın bizde karate yok. Agar karate yok olsa biz aktörlerimiz icra kılışıyor. Узбекистанская карате телекомпания EBC представляет вам новый фильм «Гузани ичида юкалган китмен». В роли Брюсселе Булат Саид Касимов.
3: Карс сындырдым мы? Кем да кем менге кәтті кетсе, онасыным үш қорғалымдан көрсетімен.
2: Кто-то мне будет большой, я покажу маме в три кургана. И мастер школа Шаулин. Набрахи мы берехарбита ударларом смертельные. Мне каждый удар смертельный. Торы берехарпага барнеке халбаку ватбар. Да, я старый, ну еще у меня сил много. И король брейка в Узбекистане Ганака Азаму. Фильме «Гузани ищет ее калган китмен».
4: Брюс Ли.
3: И что нам, домла?
2: Я слушаю мастера.
4: Брюс Ли, жал. Кором байсар кайтюрб сар.
2: Где ты ходишь, Брюс Ли, а?
3: Пеша ваштейдем чек норус блан. Ярамас нинзалар келеп кирсовым блан перешкен огла кешип.
2: Да, я бешегачивал с Чак Норрисом. Подлецы ниндзя пришли, украли грязное мыло и пирожки, ухо, горло, нос и чай-чавак.
3: Домла, сабабчу бунге сыс-сыс. Я кеме кешкасы.
2: Учитель, со мной можете наедине?
4: Азырлаш бахозы кялта гейсар.
2: Не шутай со мной, сейчас палка будешь кушать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха.
3: Хоқып кеттім, а? Лекен келеш пайлик, домла, чимчулеш йок.
4: А, бопты келештик. Сен хам чочымдан тортма кері. Қаны баштады көмеса.
3: Ола, айш, ой, домла, ғыррам чекенсіз. Бірден еге қойвалы, қайттан шырияпсіз, чимчілемей. Қойвалы.
4: Олдар өзігем чочымдан қойвар, бәрі сөйге.
3: Нұма, қон, енді жақылым шықты. Бұ қон, құтлық қон.
2: Это кров, уважаемый кров, фильм окончили.
0: Сангома, усталары. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Маркас Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Ман, мана шу бүгүнкү күндө ажайып устазыбыз кызыкчылык мактабын жаратып кеткен. Өз услубуга, өз авозуга, өз юнелишиге эге болгон. Ар бир кызыкчы боламан, сөз устасы боламан деген инсан өзүгө бир өргөнөдөгөн китеп кылып, ошо инсандын жолун алып өргөнсө болот деген бир устазыбыз. Жойлар жаннатта болсун, рахматлы Кожобоев Кетожбоевди эсламокчуман. Илам жойлар жаннатта болсун. Санатларын жүдө эң урмат кыламан. Устазыбызды бир кайсы жылы азыр эсимде жок, бир концерт дастурларында шундай бир нерселер бардык. Өзбек халк мақоллерini рус тіліге тәржима қылып ижро еткенлер. Енді ұстазды жолларын давам еттірген болды, біз бір нешті өзбек халық тіліндегі мақоллерini русша тәржима қылдық. Ұстазымыз жолларын давам еттірген болды. Мана бір мақал бар екен: «Хар жерді хам қылмаген арзу, хар жерде хам бар тошы таразу». Қарай, хар жерді хам қылмаген арзу, хар жерде хам бар тошы таразу. Русшасыға: «Немечтай всех городки, у всех городки есть свои порядки». Yana bir maqol: er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Ko'pchilikka ma'lum va xalq og'zaki maqol: er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Если муж, yana bir ruschasiga, rus tilida перевод: если муж ругается женой, платок станет сухой. Yana bitta ko'p ishlatiladigan maqol: tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Maqolni qarang kuchligini. Tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Ruschasiga: yeli-yeli муж нашёл, ударил, бил, убил козёл. Yana bitta maqol: mana bog'chalarda, maktablarda yozib qo'yardi. Ona bilan bola, gul bilan lola. Chiroyligini qarang. Endi bilmadim, ota bilan bola, choynik bilan piyola bo'lsa kerak, bunaqasi qilsa. Endi ruschasiga: мать и ребёнок, ромашка и телёнок. Телёнок bo'ladimi o'zi? Endi qo'ldan kelgancha. Yana bitta maqol: kambag'aldi dedim, tuyani ustida ham it qopadi. Endi u o'zi qopyasi maqol ekan. Kambag'alni tuyani ustida ham it qopadi. Ruschasiga: если бедняк на верблюде, даже на верблюде его собака кусает. Yana bitta maqol, maqolni o'ziga kulgim kelyapti, uzr. Shu maqol xalq tilida bor ekan, xalq og'zini oldinga. Pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Qarang, pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Ruschasiga: plov не будет семечка, старая женщина никогда не будет девочка. Yana bitta maqol: otani duosi o'q, onani duosi bilar ekansizlar, otani duosi o'q, onani duosi yo'q. Yo'q. Endi shuni ruschasiga: duo atsa будет пуля, дуо мать будет нуля.
0: Hangoma ustalari.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Маркет радиосы.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Маркес Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Said Ahmad.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа.
2: Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus 3 AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.